В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 30 июня в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. США и Иран подают противоречивые сигналы о переговорах в Дохе. Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле превысило 1700 человек. Сборная Японии по футболу покидает чемпионат мира после проигрыша команде Бразилии. А сейчас обо всем подробнее. Соединенные Штаты Америки и Иран вновь подают противоречивые сигналы о статусе их переговоров. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что встреча состоится в Дохе во вторник. Однако иранская сторона отвергла это сообщение, заявив, что в столице Катара не планируется никаких переговоров. В понедельник Трамп сказал корреспондентам: «Будет встреча завтра в Дохе, и они направляются в Катар. Полагаю, они уже выехали или как раз готовятся туда выехать. Посмотрим, как все пройдет». Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит рассказала о планах США в эфире Fox and Friends канала новостей Fox News. По ее словам, спецпосланник Трампа Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер будут участвовать в переговорах высокого уровня в Дохе. Она также заявила, что на полях этих встреч состоятся переговоры на рабочем уровне. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что на этой неделе Тегеран направит в Доху делегацию рабочего уровня. Однако он сказал, что в предстоящие дни не будет никаких встреч-переговоров ни на каком уровне. По его словам, визиты представителей США и иранской делегации не связаны друг с другом. Число погибших спустя 5 дней после мощных землетрясений в Венесуэле превысило 1700 человек и может возрасти еще больше. Организация Объединенных Наций заявила, что людям в пострадавших районах необходима гуманитарная помощь. Два землетрясения магнитудой выше 7 баллов произошли в среду на прошлой неделе, и спасательные операции в стране продолжаются до сих пор. Председатель Национального собрания Хорхе Родригес заявил в понедельник, что число погибших возросло до 1719. ООН сообщила, что в Венесуэлу направлено более 2200 спасателей из 27 стран. В условиях продолжающихся афтершоков они помогают местным властям в поисках тех, кто оказался под завалами рухнувших зданий. В понедельник представитель ООН в Венесуэле заявил, что пострадали по меньшей мере 2500 строений, причем большинство из них полностью обрушились. Он также сказал, что по согласованию с местными властями было закуплено 10 тысяч мешков для тел погибших. Официальный представитель сообщил, что в воскресенье, спустя более чем 72 часа после землетрясений, были спасены 7 человек. Считается, что шансы на выживание после 72 часов резко снижаются. По сообщению ЮНИСЕФ, около 1 миллиона 800 тысяч человек, в том числе 680 тысяч детей, нуждаются в гуманитарной помощи. В понедельник во время торговой сессии в Нью-Йорке японская иена упала до самого низкого уровня по отношению к доллару почти за 40 лет. В какой-то момент курс доллара составил 161,9 иены. В последний раз аналогичный курс был зафиксирован в декабре 1986 года. Инвесторы скупают доллар на фоне спекуляции о возможном повышении процентных ставок Федеральной резервной системы США. В среду премьер-министр Японии Такаити Санае начнет визит в Индию для проведения переговоров с премьер-министром страны Нарендрой Моди. Их встреча планируется в четверг в рамках трехдневного пребывания Такаити в Дели. По случаю саммита Япония и Индия ведут подготовку к опубликованию итоговых документов по обеспечению экономической безопасности и искусственному интеллекту. В документе по экономической безопасности, вероятно, будет подчеркиваться приверженность обеих стран неприятию экономического принуждения с учетом деятельности Китая. Также ожидается, что документ будет содержать призыв к приоритизации и продвижению координации действий государственного и частного секторов в 5 ключевых областях – полупроводники, критически важные ископаемые, информационно-коммуникационные технологии, чистая энергетика и фармацевтическая продукция. В итоговом документе по искусственному интеллекту, как ожидается, будет подчеркиваться использование искусственного интеллекта для повышения кибербезопасности. В нем также, вероятно, будут намечены планы японо-индийского сотрудничества в развитии фундаментальной инфраструктуры, необходимой для эффективного использования центров хранения и обработки данных, а также полупроводников.
По-видимому, Такаити стремится сформировать экономическое партнерство с Индией, страной, стабильно удерживающей высокие показатели экономического роста, для укрепления японской экономики. Президент России Владимир Путин сообщил, что Украина внесла новые предложения и подчеркнул, что внимательно рассматривает каждое из них. Путин сделал это заявление в интервью государственному СМИ, опубликованном в воскресенье администрации президента. Он сказал, что одно из предложений – это прекращение ударов вглубь территорий обеих сторон конфликта. Он также заявил, что Украина предложила ограничить боевые действия четырьмя регионами Украины – Херсонской и Запорожской областями на юге, а также Донецкой и Луганской на востоке страны. Путин предположил, что это предложение связано с нехваткой личного состава в вооруженных силах Украины и что Киев, по-видимому, считает это ограничение боевых действий своим спасением. Он сказал, что спасение нынешнего украинского режима не входит в его планы, однако также подчеркнул, что к украинским предложениям внимательно относятся. Путин признал, что в настоящее время Россия испытывает нехватку топлива из-за ударов Украины по ее энергетическим объектам, однако заявил, что ситуация не является критической. Продажа топлива приостановлена с 21 июня на Южном Крымском полуострове, который Россия аннексировала в одностороннем порядке. Путин заявил, что поставки энергоносителей в этот регион увеличатся за счет транспортировки топлива по суше и морю. Он выразил уверенность, что эта задача будет решена. Мужчина был обнаружен мертвым в горной местности города Аомори в северной части Японии. По словам полиции, на теле имеются раны, по-видимому, от укусов животного. Около 12 часов 30 минут в понедельник полиция обнаружила мужчину

лежащим на земле в районе хребта Хаккода. Его признали мертвым на месте обнаружения. Полиция и пожарные прочесывали этот район в поисках 63-летнего мужчины, пропавшего накануне во время сбора побегов бамбука. В ходе поисков в воскресенье полицейские заметили медведя поблизости от района обнаружения тела. Ведется работа по установлению личности погибшего и выяснению, связаны ли эти события. Сборная Японии выбыла из борьбы на чемпионате мира по футболу, уступив сборной Бразилии со счетом 2-1. Матч между японской сборной, занимающей 18-ю строчку в мировом рейтинге, и бразильской командой, которая находится на 6-м месте, состоялся в понедельник на стадионе Хьюстон. Сотни японских болельщиков, не отрываясь, следили за игрой своей команды на большом экране на мероприятии в одном из общественных мест в Токио. Они были одеты в футболки национальной команды и размахивали флагами, а в момент, когда Япония открыла счет, разразились громкими аплодисментами. Хотя победа Бразилии в компенсированное время сильно расстроила собравшихся, болельщики с большой похвалой отзывались об игре японских футболистов. Одна из болельщиц призналась, что была вне себя от радости, когда Япония повела игру со счетом 1-0 в первой половине матча. По ее словам, она рассчитывала на победу и очень жаль, что команда потерпела поражение. Она отметила, что у Японии был шанс совершить исторический прорыв, но бразильцы были слишком сильны. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 18-м уроке мы расскажем, как делиться вашими впечатлениями. Во второй части урока мы поговорим о японских синкансенах.
1: Фотограф из Китая Мия только что вернулась из своей поездки в префектуру Нагано, где она много фотографировала. В гостиной дома Харусан она рассказывает студентке из Вьетнама Там и роботу-домовладелице Харусан о своем путешествии.
0: Послушайте диалог 18-го урока.
2: Окаэри насай. Нагано ва доу дешта ка?
3: Сугоку таношкатта дес. Сясин о таксан торимашта. それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: Давайте разберем каждую фразу по порядку.
1: Харусан обращается к Мия.
2: お帰りなさい。
0: С возвращением домой.
2: 長野はどうでしたか?
0: Понравилось в Нагано.
1: Мия отвечает.
3: すごく楽しかったです。
0: Было очень весело.
3: 写真をたくさん撮りました。
0: Я сделала сотни снимков.
3: それからお蕎麦も食べました。
0: И еще попробовала лапшу соба.
3: とても美味しかったです。
0: Очень вкусно.
1: Харусан говорит.
2: そうですか。
0: Правда?
2: よかったですね。
0: Рада это слышать.
1: Мия добавляет.
3: 長野の人はとても親切でした。
0: Люди в Нагано очень добры.
1: Там говорит.
4: 楽しい旅行でしたね。
0: Похоже, ты отлично провела время.
1: Кажется, Мия и правда отлично съездила в префектуру Нагано.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: お帰りなさい。長野はどうでしたか?
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока «Было очень весело».
3: すごく楽しかったです。
0: Запомните эту фразу и сможете выражать свои впечатления о том, что вы делали. Разберем слова в этой фразе. Сугоку означает «очень», а таносикатта дес было «весело». Главный пункт сегодняшнего урока – как сказать о действии в прошлом. В случае с глаголом замените окончание «мас» на «масчта» и получится прошедшее время. А сейчас мы рассмотрим, как меняются прилагательные или существительные в прошедшем времени. Начнем с «и» прилагательных. Это прилагательные, которые заканчиваются на «и». Например, «веселый» – «таносий». Замените окончание «и» на «катта», и получится прошедшее время. Таким образом, это «весело» – «таносий дес» превратится в «таносикатта дес». Было весело.
1: Слушайте и повторяйте. Катта произносится с короткой паузой между ка и та.
5: Таношикатта дес. Сугоку таношикатта дес.
0: Еще один пример из диалога. Ойсикатта дес, что означает было вкусно. Прошедшая форма от вкусно. Ойси дес. Также «йокатта дес» – это прошедшая форма от «хороший» – «и дес».
1: Звучит как исключение, да? «И» в прошедшем времени меняется на «йокатта».
0: Да, это исключение, которое надо запомнить. Теперь перейдем к «на» прилагательным и существительным. В случае с ними замените связку «дес» на «деста», и получится прошедшее время.
1: Мы уже проходили «на» прилагательные, да?
0: Конечно. «На» прилагательное получает окончание «на», как только присоединяется к существительному. Например, когда слово «добрый» присоединяется к существительному, оно звучит как синсетсуна. Если оно играет самостоятельную роль в предложении, оно звучит синсетсудес. Чтобы образовать форму прошедшего времени для синсетсудес, замените «дес» на «десита». Получится «синсетсудесита». Если связка «дес» стоит за существительным, как в «таноси рёкодес» — это веселая поездка, можно сформировать форму прошедшего времени тем же способом. Получится «таноси рёкодесита».
1: Давайте послушаем беседу о впечатлениях от поездки.
2: Осака ва доу дешита ка?
6: Йокатта десу. Тотемо нигияка дешита.
0: Разберем значение фраз.
2: Осака ва доу дешита ка?
1: Понравилась Осака?
0: Осака – крупнейший город на западе Японии. До дештака означает «как было», «понравилось». До – это «как». За ним стоит дешта. Поэтому вы сразу понимаете, что речь идет о прошлом.
6: Тотемо нигияка дешта.
1: Было хорошо.
0: Помните, что «йокатта» – это и прилагательное, и в прошедшем времени.
6: Йокатта дес.
1: Было очень оживленно.
0: Тотемо означает «очень». Нигияка дешита – это форма прошедшего времени на прилагательного нигиякана – оживленный.
1: Попробуйте повторить ответы после вопросов.
5: Осака ва доу дешита ка? Йокатта десу. Тотемо нигияка дешита.
0: А теперь ваша очередь делиться впечатлениями. Представьте, что вы вернулись из отличной поездки. Расскажите, что было чудесно. Чудесное и прилагательное.
5: Субараши. Субараши.
0: Попробуйте.
6: Субарашкатта десу. Субарашкатта десу.
1: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Хару-сан. Запомните это выражение.
2: Окаэри насай.
0: Окаэри насай означает «с возвращением домой» или просто «с возвращением». Это приветствие обращено к тем, кто только что вернулся. В семье можно просто говорить «окаэри». С другой стороны, персонал отелей будет использовать более формальное выражение. Окаэри насай масэ.
1: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
7: Окаэринасай.
8: Окаэринасай.
9: Окаэринасай.
1: Послушаем сегодняшний диалог еще раз. Уделите особое внимание тому, как Мия делится впечатлениями.
2: Окаэринасай. Нагано ва доу дешита ка?
3: Сугоку таношикатта десу. Шашин о таксан торимашита. Соре кара о соба мо табемашита. Тотемо оишикатта десу.
2: Соу десу ка. Йокатта десу не.
1: 長野の人はとても親切でした。楽しい旅行でしたね。ミーヤーのトラベルガイド。Время рубрики «Путеводитель от Мия». Как мы слышали, Мия посетила префектуру Нагано. Доехать туда можно за 90 минут от Токио на скоростном синкансене. Сегодня мы поговорим о японских синкансенах.
0: Настя, вы уже путешествовали на синкансене в Японии?
1: Пока нет. В Японии много линий суперэкспрессов синкансен, которые соединяют регионы страны. Есть разные виды синкансенов с разными названиями.
0: Путешествовать на синкансене очень удобно. До большинства крупных городов Японии можно добраться от центральной станции Токио за несколько часов. Например, 500-километровое путешествие между Токио и Киото займет чуть больше 2 часов.
1: Как пассажиры проводят время в поездке?
0: Наслаждаются видами из окон, едят обеды в коробочках бенто, читают или дремлют. В синкансенах всегда чисто и спокойно.
1: Уже хочется отправиться в путешествие.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке там пойдет по магазинам, чтобы подготовиться к путешествию. Оставайтесь с нами.